0: 15 ничего больше.
1: 300, и он не пойдет 300. Он потом заплатит, поедет. Он бы поедет на Варштат, ему сделают, скажут, выставить эту списку. За все, значит, ничего. За все посчитают еще эту работу. Ну как нету столько денег? Нема для бензина.
2: Да, нема.
1: Не пи***да нам
2: гуфо. Занимаю только капусту.
1: Так.
2: Только капусту.